0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения премии не разрывается с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: радио Брест.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: и кропка.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразвитно связано с получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.
3: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под брендом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы в

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит.

0: Реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши треки.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама. Жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Телефон рекламной службы 20 35 45.

честном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Вот уже 160 лет со дня освящения и по сегодняшний день в Свято-Симеоновском кафедральном соборе совершаются богослужения. Свято-Симеоновский кафедральный собор в Бресте – это не просто храм, а живая душа города, где на протяжении столетий совершаются богослужения и никогда не смолкают молитвы. История собора началась в далеком 1846 году, когда впервые был представлен проект его строительства. Однако финансовые трудности вынудили упростить замысел, положив начало уникальному архитектурному творению в ретроспективно-русском стиле. Пятикупольный собор с изящной нишей над центральным входом, в которой изображен преподобный Симеон Столпник, стал символом города. Строительство велось разными мастерами, привнося в облик храма элементы разных эпох. За свою долгую историю собор пережил два масштабных обновления. В 1886 году был проведен капитальный ремонт, а в 1988 – полная реставрация. Но ничто не смогло остановить непрерывную череду богослужений, совершавшихся в его стенах даже в самые тяжелые времена. Сегодня Свято-Симеоновский собор является хранилищем множества святынь, среди которых частицы мощи святого Николая Чудотворца, преподобной Ефросинии Полоцкой и других почитаемых святых. Он привлекает паломников и туристов со всех уголков мира, став настоящим украшением города. В 2010 году была проведена акцентная подсветка собора, придавшая ему неземной вид. Теперь вечером он словно парит над городом, оправдывая свое неформальное название парящего храма. Свято-Симеоновский кафедральный собор – это не просто архитектурный памятник, а живой символ веры и неиссякаемый источник духовного вдохновения для жителей Бреста и его гостей.
0: Брест аудиогид.

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: О товарищах

0: Реклама.
1: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте проходит Республиканский гражданско-патриотический форум «Цитадель памяти», который собрал около 200 участников, передает Белта. В форуме участвуют студенты 3 колледжей и 31 университета Беларуси, а также 19 вузов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тюмени, Нижнего Новгорода и других городов. Молодые люди представляют проекты в 4 номинациях – научно-исследовательские работы, видеоконтент, эссе и архитектурные формы. Для участников подготовлена насыщенная программа – экскурсия-квест в Брестской крепости, военно-патриотический вечер поэзии и бардовской песни, посещение музея спасенных памятников «Аллея памяти» в агрогородке Муховец и военно-исторической реконструкции «Последний мирный день на улице Советской в Бресте». В Бресте продолжаются мероприятия, посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня вечером пройдет заседание молодежной палаты в Брестской крепости. В аэропорту Брест встретят патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В день собора белорусских святых предстоятель Русской Православной Церкви совершит божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста. Ранним утром 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» патриарх Кирилл примет участие в траурном митинги, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В деревне Грушевка Ляховичского района сегодня пройдет 25-й районный праздник фольклорного искусства «Скрыниц продвечных». В юбилейном фестивале, который по традиции пройдет на территории дворцово-паркового ансамбля «Грушевка», примут участие творческие коллективы из Ляховичского района и гости из других регионов Брещины. В программе конкурсные выступления творческих коллективов, гармонистов и припевочников, демонстрация старинных обрядов, мастер-классы по народным традиционным ремеслам, выставка продажи работ ремесленников, выставка блюд национальной кухни, пленэр для художников. Фестиваль начнется через час с праздничного шествия делегаций и гостей. Новости компании. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царское.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации «Брест-Облгидромета», сегодня на Брещине переменная облачность.

Ведь хромом землю разрывая, солдат молоджавый, обнявшийся с батиком, о плёсе своим разважая.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
2: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
1: Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Софыками.
1: Сообразительная внучка решила отучить бабушку отвечать на звонки с незнакомых номеров. Записала свой голос на диктофон и установила пенсионерке необычный рингтон. Любой входящий звонок, которого не было в списке контактов, теперь начинался с предупреждения. «Осторожно, это мошенники, они хотят отнять твою квартиру». Говорят, подействовало. Что ж, в борьбе с аферистами все средства хороши. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Предупрежден, значит вооружен. Вообще-то всевозможные предупреждающие рингтоны было бы полезно установить не только пенсионерам. Вот вам реальный пример. 29-летний парень живет не на обитаемом острове, а в городских джунглях, где даже билборды на улице напоминают о мошеннических схемах. Но нет же. Пообщавшись с аферистами, бежит оформлять кредит для аннулирования несуществующих займов и отвозит деньги за границу. Мало того, верит, что ему надо получить положительную характеристику из комитета госконтроля. И ради этого соглашается поработать инкассатором Национального банка. Да, слова «курьер» и «дроппер» мошенники стараются не употреблять, чтобы не портить легенду. А молодой человек почему-то не стал спрашивать, с каких пор инкассаторы забирают конверты с деньгами у обычных граждан. И опять же, вывозят наличные из страны. Горькое осознание происходящего пришло лишь тогда, когда дело было сделано. Вот только ни следователю, ни самому себе парень так и не смог объяснить, в какой момент у здорового, здравомыслящего человека отключилась логика и способность задавать элементарные вопросы. На всякий случай запишите себе предупреждение. Клади трубку. Ты не агент 007. Нет никаких спецзаданий. Я уже не раз рассказывала о том, как современные целительницы волшебным образом избавляют граждан от родовых проклятий и лишних денег. Но в этом уголовном деле появился новый оборот. Итак, знакомая история. Мужчина ищет счастье, а находит объявление в интернете об эзотерических услугах. Расценки следующие. Диагностика по фотографии лица и ладоней – 50 рублей. Чудодейственная свеча – 150 рублей. Снятие, очень сильной порчи – 10 тысяч долларов. Сумма, конечно, не маленькая, но ведунья вошла в положение, сделала скидку, порекомендовала избавиться от телефона и старого обручального кольца, а напоследок предсказала скорое появление женщины на горизонте его судьбы. И ведь не обманула. Несколько дней спустя на сайте знакомств нашему герою написала прекрасная незнакомка. Целительница подтвердила: «Это твоя судьба, милок. Ты только с финансовыми проблемами помоги, парочку кредитов возьми, и будете вы жить долго и счастливо». Что, плохая кредитная история? Тогда продавай дом. И не сомневайся, хэппи-энд не за горами. В общем-то, для нашего героя все действительно закончилось благополучно. Когда родственники узнали о происходящем, они немедленно обратились в правоохранительные органы. Целительницу задержали и предъявили обвинение. А мужчина, кажется, понял, что есть вещи пострашнее порчи. Кому лишний билетик? Нет-нет, это не в театр, хотя кое-какие элементы актерской игры в этой схеме имеются. Речь идет про авиабилеты. Разумеется, не из кассы. Но где вы видели, чтобы там такие смешные цены были? Это предложение прямиком из интернета от виртуального гражданина, который очень хотел рвануть в Таиланд, но житейские проблемы заставили его распаковать чемодан. Присылайте фото паспорта и деньги. Сейчас мы билет переоформим и немедленно вышлем. Счастливого полета! Честно говоря, это уже даже не схема, а простой расчет на дурака. Неважно, откуда предлагается вылет, и у российских, и у белорусских авиакомпаний строгое правило. Переоформлять билет на другого человека запрещено. Так что запомните, можно оторваться от земли, но не стоит при этом отрываться от реальности. С вами была Елена Дамиева. Берегите себя, поохотимся.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама. Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
6: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
2: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Делегации стран СНГ, Европы, Азии и Латинской Америки приехали в Брест на Международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который будет проходить по 22 июня. Организатором форума выступает Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Программа форума откроется сегодня заседанием Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Завтра работа продолжится заседаниями трех тематических секций. В период работы форума состоится заседание 70-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на котором планируется принять заявление о геноциде советского народа в ходе Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Утром 22 июня участники соберутся на площади церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», чтобы почтить память павших митингом-реквиемом и церемонии возложения цветов к вечному огню. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова рассказала о работе правоохранительных органов во время мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
2: Во время проведения мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сотрудники Брестской милиции усилят контроль по охране общественного порядка. Плотность нарядов милиции будет увеличена. С 8 часов утра 21 июня до 18 часов 22 июня будет ограничено посещение территории, прилегающей к городскому и областному исполнительным комитетам по улице Энгельса, а также государственному учреждению культуры Брестский областной общественно-культурный центр, расположенному по улице Коммунистической, 1. В период времени с 17 часов 21 июня до 6 часов 22 июня на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой сотрудниками милиции будет осуществляться пропускной режим. В целях обеспечения общественной безопасности запрещен пронос места проведения праздничных мероприятий, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. При обнаружении бесхозных подозрительных предметов и взрывчатых веществ, либо при наличии информации об угрозе общественному порядку и безопасности, незамедлительно сообщите об этом сотрудникам ОВД, либо по телефону 102.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Масштабный проект «Васильковый тур», приуроченный к предстоящему 35-му юбилейному фестивалю «Славянский базар», принял Могилев. В Могилевском городском центре культуры и досуга состоялась творческая встреча «Бренд культуры Беларуси. Славянский базар Витебске». Самые яркие события «Славянского базара» могилевчане смогли увидеть на представленной в городе передвижной фотовыставке информационного агентства «Белта». Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый.

0: Реклама.
1: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 29. В Барановичах 25-27, в Пинске 26-28, в Бресте сегодня 27-29 с плюсом.
2: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай. И по номеру А1-591-400.
4: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Знаю, мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
4: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Победителей конкурса «Врач года Республики Беларусь-2025» назвали во время торжественной церемонии чествования во Дворце Республики, посвященной Дню медицинских работников, который Беларусь отметит завтра. Среди победителей – представители Брещины. Так, в номинации «Врач-терапевт» лучшей признана врач-кардиолог, заведующая кардиологическим отделением Брестской центральной городской больницы Инна Шульжик. В Ляховичах строят АЗС нового поколения. Новая заправочная станция призвана заменить устаревший объект, построенный еще в 1992 году. Завершить строительно-монтажные работы планируется в октябре текущего года, пишет Ляховицкий вестник. Станция будет предлагать водителям не только дизельное топливо и бензин, но и возможность зарядки электромобилей.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестском областном краеведческом музее открыли выставку «Грозно грянула война», приуроченную к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Экспозиция развернулась на втором этаже музея. В ней собраны около 150 подлинных предметов из разных коллекций – документальные, фотодокументальные, оружие, снаряжение, живописи и графики, ткани и одежды, предметов быта и других. Посетители узнают о первых двух месяцах Великой Отечественной войны на территории Брестской области. Для выставки специалисты отобрали предметы, связанные с историей Брестской крепости, областного военкомата, Брестского железнодорожного вокзала. На выставке представлены свидетельства подвигов пограничников, летчиков, танкистов и пехотинцев. Она рассказывает и о 22-й танковой дивизии, которая дислоцировалась в Бресте и приняла на себя первый удар немецко-фашистских войск. Выставка будет работать до 12 июля. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета —

Цена на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено сомненье прочь.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
3: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.
0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Куда собрались?
8: Вам заняться нечем.
9: Зачем эти трудности?
10: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
11: Что для вас значит работа?
12: Когда просыпаешься утром с охотой.
13: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
14: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
15: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
16: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 987 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Завтра и в понедельник в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» будет работать грандиозная выставка военной ретро-техники. Уникальную экспозицию в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны представляют Министерство обороны Беларуси и России. Представят редкие образцы советской инженерной мысли 1930-х годов, ставшие участниками первых часов войны. Две единицы легендарного Т-26, мощный средний танк Т-28, колесно-гусеничные быстроходные танки БТ-2 и БТ-7 и тяжелый штурмовой танк Т-35, сохранившийся до наших дней в единственном экземпляре. После Бреста экспозиция отправится в Минск, а затем на мемориальный комплекс «Буйническое поле». Академический ансамбль «Песни и пляски Российской армии» имени Александрова выступит на памятных мероприятиях к 85-летию начала Великой Отечественной войны в рамках форума союзного государства. Завтра в 20:20 концерт на улице Советской у фонтана. Можно будет услышать военные песни, народные композиции и произведения классической музыки в исполнении ансамбля. 22 июня в 3:30 ансамбль Александрова примет участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости. Самые известная песня Великой Отечественной войны «Священная война», написанная Александром Александровым, исполнялась 26 июня 1941 года в Москве на Белорусском вокзале для уходящих на фронт солдат.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Педагог из Бреста подготовила сразу 8 100-бальников на централизованном экзамене. Такого результата добилась учитель русского языка и литературы гимназии номер 6 Надежда Засим. Всего в Брестской области по итогам централизованного экзамена 2026 получили 309 100-бальных результатов. 5 выпускников набрали по 200 баллов. Брестская «Динамо» сегодня ждет гостевой матч против Витебска, который пройдет на поле спорткомплекса «Витебский» и начнется в 18:30. Прямую трансляцию матча организует АБФФ на своем YouTube-канале. Новости компании. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском золотой мечтой. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.

0: Реклама.
1: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Imclive Insurance обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Imclive. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай.
6: Шеринг.
4: Чатинг.
6: Стриминг.
4: Скроллинг.
6: Киссинг.
4: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком-шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь и Россия в 2030 году подадут совместную заявку для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО Брестской крепости и Мамаева кургана. На днях был подписан меморандум о сотрудничестве по отдельным вопросам формирования списка всемирного наследия ЮНЕСКО между Министерством культуры Беларуси и Министерством культуры России. Подписи под документом поставили министр культуры Беларуси Марат Марков и министр культуры России Ольга Любимова. Для наших стран это важнейшее событие. Эти памятники имеют непосредственное отношение к ценностям белорусского и российского народов. На протяжении 4 лет мы будем прилагать огромное количество усилий, чтобы эта заявка была одобрена. Для нас это имеет огромное значение и ценность. И здесь у нас нет никаких расхождений во взглядах, подчеркнул Марат Марков. Брестская школьница представит регион в проекте «Поезд памяти», который завтра стартует в городе. В этом году в Брест приедут школьники из 18 стран, чтобы сначала принять участие в памятных мероприятиях к 22 июня, а затем отправиться в большое путешествие по городам военной славы Беларуси и России. В числе участников проекта 7 юных жителей первого региона. Брест представит 16-летняя Мария Евкович. В средней школе номер 8 Бреста имени Карвата она входит в число самых активных инициатив учащихся. Занимается в правовом классе и за годы учебы проявила себя в десятках акций, проектах и конкурсах, в большинстве которых завоевала призовые места. Мария признается, что для нее участие в проекте «Поезд памяти» – это еще одна возможность расширить свой кругозор и испытать характер.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Специальный показ военно-исторического фильма «Семь верст до рассвета» организует в Брестской крепости 21 июня. Фильм представит съемочная группа, в числе которой известные актеры Федор Добронравов и Мария Шукшина, а также президент кинопрокатной кинокомпании Алексей Рязанцев. Показ начнется в 19:30 на площади за монументом Мужества. Напомним, в январе в кинотеатре «Беларусь» состоялся предпремьерный показ киноленты. Картину брестскому зрителю представили Мария Шукшина и Алексей Рязанцев. И последнее. В Бресте завтра будут введены ограничения на посещение некоторых мест в связи с проведением мероприятий, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Так будет запрещена парковка транспортных средств в районе Музея железнодорожной техники на проспекте Машерова, 5 и 6, вблизи областного общественно-культурного центра, улица Коммунистическая, 1, вблизи отеля «Эрмитаж», улица Чкалова, 7, вблизи Брестского горисполкома, улица Энгельса, 3, а также вблизи медицинского центра «Новомед» и Свято-Воскресенского собора, вблизи страховой компании «Белгострах», улица Московская, 273А, а также вблизи гарнизонного кладбища. Брещане гостей города просят с пониманием отнестись к мерам, направленным на обеспечение мер дорожной и общественной безопасности, и соблюдать правила поведения в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
3: Когда последние герои

0: Реклама.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.
3: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
4: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
3: Ну что же, интересный вариант.
4: Но что, если попробовать выйти за рамки?
3: Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 90. 97 17 и 26 97 18.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: О товарищах

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Бресті 16 годин. У студії Марія Дямчук. Добрий день. Сьогодні у випуску. Делегації прибувають у Брест на міжнародний форум союзної держави «Велика спадщина. Агульне будучення». Педагог з Бреста підрихтувала одразу 8 стобальників на централізованому екзамені. Про гэта інше далі більш подробязно. Делегации країн СНД, Европы, Азии и Латинской Америки приехали в Брест на Международный форум союзной державы «Великая спадщина. Агульное будущее», який будет проходить по 22 червня. Нагадая, организатором форума выступая парламентский сход Союза Беларуси и России. Программу форума открыли про спаугадзины посяджение молодежной палаты при парламентском сходе Союза Беларуси и России. Завтра работа протягнется посяджениями трех тематичных секций. У период работы форуму отбудется посяджение 70-й сессии парламентского схода Союза Беларуси и России, на яким плануется принять заяву об геноциде.

0: 3-8 метров за секунду. Температура поветра по области уночи от 12 до 17, днем 28-33. У Барановичах ночью 13-15, днем 28-30. У Пинску ночью 14-16, днем 30-32. У Бресте уночи от 15 до 17, у день от 31 до 33 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
1: В батальоны мы носили солдаты, сестренку и

0: Ты продержись. Ты продержись, девочка.
1: Брест аудиогид. Поехали.
2: Наверняка у любопытных туристов вызовет настоящий интерес история знака «Нулевой километр», что расположен в Бресте. Его появление тесно связано с бурным разделом Речи Посполитой и последующими трудностями Российской империи. Получив на бумаге обширные территории, империя стала

0: столкнулась с непроходимыми дорогами. Екатерина Великая, стремясь упорядочить хаос, издает указ. Нумерация дорог начинается от центров губернии, отмеченных специальными знаками. И вот в Бресте появляется один из таких знаков, предшественник нынешнего памятника. Это скромный верстовой столбик, украшенный городским гербом и указывающий расстояние до других белорусских городов, является отправной точкой отсчета километража всей Брестской дорожной сети. Он словно хранит в себе эхо долгих дорог и истории путешественников, прошедших по этим трассам веками. В начале 90-х, в период масштабной реконструкции белорусских автодорог, старый знак уступил место новому, получившему современное название «нулевой километр». Однако суть осталась прежней. Герб, расстояние до других городов и золотистый круг с надписью на белорусском языке. Республика Беларусь, Комитет по автомобильных дорогах. Место отлику километражу автомобильных дорог. Несмотря на свою кажущуюся неприметность, этот памятник неизменно привлекает туристов. В любое время года здесь можно увидеть людей с интересом, изучающих историю, запечатленную в этом скромном, но значимом символе, и делающих памятные фотографии на фоне этого тихого свидетеля вековых дорог и исторических перемен.
1: Брест аудиогид.

0: Реклама. Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будни. День. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и крушится планета,

Бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим.

от Курска и Орла. Война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненье прочь, уходит

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: За шашлычок.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь, Брест.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: О товарищах, о товарищах.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's go, go, go. DJ First Line. First Line. First Line. DJ.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.

0: на Max Line Bike и по телефону 8029-527-777 возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Max Line'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: С Max Line'ом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 12 до 17, днем от 28 до 33. В Барановичах ночью 13-15, днем 28-30, в Пинске ночью 14-16, днем 30-32, в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 31 до 33.
2: Реклама.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Рекламная служба в городе Бар.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Maxline. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте Maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-777-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильной жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 28 до 33. В Барановичах 28-30, в Пинске 30-32, в Бресте сегодня 31-33.